0: Браво! Браво! Спасибо!
1: Спасибо.
2: Партия, знаете ли, вас никогда не забудет.
1: Спасибо большое.
2: Вы, так
1: спасибо.
2: Сказать, ради культуры нашей страны.
1: Да. Конечно.
2: Спасибо. Спасибо оркестру, спасибо девушкам.
1: Это было...
2: Ох, ох.
1: Спасибо.
2: Спасибо оркестру, спасибо девушкам.
1: Это было...
2: Ох, ох.

0: Александрович, как всегда, великолепно.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо.

0: Аплодисменты. Максим Ильич, ну, как всегда, спасибо. Не подвели, не подвели.
1: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо большое, спасибо. Спасибо огромное.

Андрей Александрович, я слов нет, заслушался, чуть не пропустил аплодисменты. Спасибо вам огромное за эту нежность. Вы самая есть нежность.

0: Я... Варвара, Варвара Дмитриевна, я так заслушался, честно.
1: Ой, спасибо.
0: Я обещаю, обещаю вам этот синий шарик, он будет ваш.
1: Я буду ждать.
0: Обязательно. Спасибо, спасибо, спасибо. Виабрет Раскатанга. Спасибо, спасибо, спасибо. Виабрет Раскатанга.